0: Herido grave esta madrugada tras sufrir varias heridas por arma blanca, una de ellas en la cabeza, en el distrito madrileño de Usera. De momento es todo. Tienen más información en esta sintonía y en la web rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
2: Вещание на русском языке.
3: У микрофона Светлана Демидова.
4: Суббота, 9 мая. Вчера Европа отмечала День Победы. Во Франции 8 мая официальный выходной, это национальный праздник. В Великобритании этот день, Victory Day, проводятся памятные мероприятия. И, конечно же, церемонии памяти в местах, связанных с Холокостом и войной, проводятся в Германии. Все акции посвящены окончанию нацистского режима. Начинаем информационной частью, затем поднимем самую актуальную социальную тему Испании — жилье, с комментаристом Маликом Жингелем. И в завершении выпуска: 175 лет со дня постройки столичного водопроводного канала Изабелла II. Фернандо Орландис, заместитель директора по поддержке и институционным связям столичного канала, расскажет нам о нем, об этом историческом месте. Это очень интересно. Интересно? Оставайтесь с нами, переходим к короткому информационному блоку.
1: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе ин русо.
4: Испания совместно с Всемирной организацией здравоохранения координирует меры реагирования на международную вспышку хантавирусной инфекции, которую выявили на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius. Он в конце марта вышел из аргентинского города Ушая и совершал круиз по Атлантическому океану. На борту находятся пассажиры и члены экипажа различных национальностей, в общей сложности порядка 150 человек. После выявления хантавируса к 6 мая подтверждены 3 случая смерти на борту и 5 выявленных заражений. Известно также, что около 30 пассажиров этого судна покинули его до официального обнаружения вируса на борту 6 мая. В настоящее время, по информации санитарных служб, все находящиеся на судне пассажиры и члены экипажа чувствуют себя нормально. Судно остается под эпидемиологическим наблюдением в рамках международного санитарного контроля и продолжает движение к Канарским островам. Прибытие ожидается в полдень в воскресенье. Протокол действий в отношении судна уже разработан. Правительство Испании принимает решения в соответствии с договоренностями и в координации со Всемирной организацией здравоохранения, а также с Европейским центром по контролю инфекций и заболеваний. Моника Гарфия, министр здравоохранения.
5: El gobierno de España está tomando las decisiones en función de las reuniones, los contactos y los compromisos y la coordinación con la Organización Mundial de la Salud y con el ECDC, que es el organismo europeo de control de las infecciones y de las enfermedades.
4: Центральные власти Испании и правительство Канарских островов приняли решение, что судно не будет заходить в порт Гранадия и останется на якоре напротив порта. Любой контакт с местным населением исключен, за исключением санитарных служб, которые поднимутся на борт для оценки ситуации и организации полной эвакуации пассажиров. Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавиха подчеркнул, что речь идет об экстраординарной санитарной ситуации.
6: No hay un protocolo habitual para esto. Esto es algo totalmente extraordinario.
4: Все стороны подчеркивают, что меры направлены на строгую изоляцию и полный контроль ситуации с целью исключить риск распространения инфекции среди населения. На Канарских островах уже развернуты санитарные службы. Все пассажиры пройдут медицинское обследование сначала на корабле. 14 граждан Испании, которые находятся на борту, будут эвакуированы в Мадрид в военный госпиталь Гомес-Уля, где останутся на карантине столько времени, сколько потребуется в соответствии с клиническими протоколами. Моника Гарсия, министр здравоохранения.
5: Permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario, que dispongan los protocolos clínicos.
4: Остальные иностранные пассажиры смогут покинуть судно исключительно для организованного трансфера в аэропорт, откуда будут доставлены в страны своего проживания. После завершения санитарной операции на Канарских островах судно вернется в Нидерланды. На Нидерландах теперь лежит совершенно конкретная ответственность обеспечить безопасность и дальнейшее сопровождение экипажа судна. На данный момент признаков риска для населения Испании не выявлено. Хантавирус – редкое занозное инфекционное заболевание, которое передается человеку главным образом при контакте с грызунами или загрязненными поверхностями. Передача от человека к человеку считается крайне редкой, однако в данной ситуации сохраняется усиленный эпидемиологический контроль. 1536-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Боевые действия остаются интенсивными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не всерьез рассматривает возможность прекращения огня. На фоне эскалации Кремль подтвердил двухдневное перемирие вступлением в силу с ночь с 8 на 9 мая. Украинская сторона утверждает, что реального прекращения огня не наблюдается. Еще новости. Война на Ближнем Востоке вступает в новый этап высокой дипломатической и военной напряженности на фоне активизации усилий по достижению возможного соглашения между США и Ираном. Дипломатические контакты проходят не только на уровне держав, но и между представителями религиозной и светской власти. Встреча Папы Римского с сенатором США Марко Рубио, которая состоялась в этот четверг, стала одним из дипломатических контактов в рамках активной международной повестки Святого Престола. И остался ровно один месяц до визита Папы Римского Льва XIV в Мадрид, который состоится с 6 по 9 июня и станет его первым официальным визитом в Испанию. В рамках программы визита папа будет принят в Королевском дворце королем и королевой Испании, где он выступит с первой официальной речью на испанской земле. Также запланировано историческое выступление Папы Римского в парламенте Испании, что станет беспрецедентным событием в истории испанского парламента. Кроме того, Леон XIV посетит центр международной благотворительной католической организации «Каритас», которая занимается социальной помощью нуждающимся. Она работает более чем в 160 странах. Встреча папы в центре «Каритас» в мадридском районе Карабанчель, где он встретится с бездомными людьми, станет одним из наиболее значимых социальных моментов поездки. В программе также значится месса в центре Мадрида на площади Сибелис, встреча с молодежью на площади Лима и мероприятие с верующими на стадионе Сантьяго Бернабеу. Ватикан подчеркивает, что визит и станет одним из ключевых событий римского понтификата. Конец панорамы.
1: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
3: На злобу дня.
4: У микрофона Светлана Демидова. Продолжаем выпуск в эту субботу, 9 мая. Согласно последним данным Центра социологических исследований Испании, доступное жилье сегодня является главной проблемой королевства. Отдельные инициативы муниципальных властей по развитию проектов социального жилья в микрорайонах, такие как, например, Эль Канавераль в Мадриде, где уже переданы мадридским мэром сотни квартир нуждающимся и планируется распределение новых, это всего лишь пластырь на нарыв. А нарыв находится в настоящее время в парламенте Испании, где правительству Педро Санчеса не удалось продлить программу поддержки аренды жилья. Продолжаем тему с Аликом Жингелем. Здравствуй, Алик.
2: Добрый день. Когда мы говорим о жилищной проблеме, надо уточнить, что речь идет о доступности жилья для широких масс населения со средними доходами и ниже средних. На самом большом квартале недвижимости Испании idealista.com на сегодняшний день в двух крупнейших городах Испании и их пригородах, Мадриде и Барселоне, выставлено на продажу больше 100 тысяч квартир. Одновременно в Мадриде и Барселоне отмечается острейшая проблема с жильем. Нет доступного жилья, отсюда высочайшие цены на его аренду. Если же обратить взор на так называемую пустующую Испанию, то там нет проблем с жильем. В любом поселке в испанской глубинке можете даже найти жилье бесплатно. Поэтому острая проблема с жильем касается крупных городов, в которых жилье сегодня является привилегией при практически пустой сельской глубинке. За последние два года население Испании выросло на 1 миллион человек за счет иммигрантов, которым надо где-то жить. Каждый год в стране заключается около 160 тысяч браков. Этим людям надо создавать свой очаг. Согласно Национальному банку Испании, стране срочно, значит, прямо сейчас надо построить 600 тысяч единиц жилья. Три администрации с разными полномочиями и интересами разного политического толка должны сесть за стол и все согласовать. С момента начала этих переговоров до заселения жильцов в новый дом может пройти до 10 лет из-за излишней административной бюрократии. В целях решения жилищной проблемы правительство приняло государственный план по жилью, на выполнение которого выделено 7 миллиардов евро. Основные направления этого плана – ускорить процесс строительства жилья, в основном социально защищенного для людей с невысокими доходами. Увеличить государственный фонд жилья для его аренды за счет новых застроек и реабилитации старых зданий. Оказание финансовой помощи молодежи и другим социально незащищенным слоям населения для аренды жилья. План сам по себе не предполагает полного решения проблемы. Он направлен на сдержание роста цен на жилье, как на покупку, так и аренду, улучшение доступа к жилью, чтобы увеличить его предложение. Важным вопросом является привлечение частных инвесторов и борьба со спекуляцией на рынке недвижимости. Большая

0: часть государственных инвестиций будет направлена на решение жилищной проблемы в Андалузию, Мадридскую автономию и Каталонию.
1: На злобу дня.
2: Вещая поверх барьеров.
3: Эмиссион en ruso.
4: У микрофона Светлана Демидова.
2: Сегодня мы открываем водопроводный кран и воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. В столице Испании это нечто само собой разумеющееся произошло всего 175 лет назад, в 1851 году, когда водопроводный канал Изабеллы II доставил воду из окрестных гор в город. И сей грандиозный инженерный проект в корне изменил повседневную жизнь мадридцев почти 200 лет назад. И по сей день канал Изабелла II обеспечивает водой многомиллионный Мадрид. Водопроводный канал, названный именем тогдашней королевы Испании Канал Изабель Сегунда, в этом году празднует свое 175-летие программой из десятков интереснейших мероприятий. Что такое канал Изабель Сегунда? Почему он так важен для Мадрида? Вот уже два столетия. Из чего состоит праздничная программа его чествования? Об этом всем мы разговариваем с Фернандо Орландисом, заместителем директора по поддержке и институционным связям канала Изабель Сегунда.
5: A veces uno piensa y dice, vamos a ver, hace 2000 años ya teníamos unos canales que yo...
2: Sí. Когда я задумываюсь, что уже 2000 лет назад Испания имела великолепные римские акведуки, которые доставляли воду в Сеговию или Сагарагосу, у меня просто мурашки по коже. И обычно свои экскурсии для посетителей я начинаю с фразы «Добро пожаловать в очередной раз в канал Изабель Сегунда». И когда мои посетители удивляются и говорят, «Мы никогда раньше здесь не были», я отвечаю, «Позвольте, но ваше тело состоит на 70% из воды, вы живете в Мадриде, значит, канал Изабель Сегунда, ваш добрый знакомый, хоть вы об этом и не задумывались».
5: Мадрид ситуен в центре Испании, в lugar que precisamente no era quizás el más adecuado, que no había...
2: Надо признать, что Мадрид, как главный город Испании, расположен не в самом лучшем месте. Рядом нет крупной реки. К середине 19 столетия этот факт стал неразрешимым препятствием для столицы, которая страдала от всевозможных инфекций и эпидемий. Так что испанская корона даже рассматривала возможность переноса столицы в другое место, в Вальядолид или в Толедо. И все из-за нехватки воды. Обеспечение водоснабжения стало для Мадрида вопросом стратегической важности.
5: Abastecimiento en aquel momento... permitía alrededor de 9 litros de agua por habitante y día.
2: В 1851 году на одного жителя Мадрида приходилось по 9 литров воды в день. Этого количества хватало всего лишь на попить и приготовить немножко еды. Мадрид в то время был крайне антисанитарным городом, отсутствовала система водопроводной канализации, и за 100 лет, с 1750 по 1850, смертность в Мадриде, в городе с населением в 200 тысяч, из-за ужасных санитарных условий составляла 800 тысяч человек. То есть за 100 лет число умерших в 4 раза превысило численность населения города. Таким образом, решение строительства системы городского водоснабжения и канала Изабель Сегунда стало вопросом прямого выживания столицы.
5: En su momento fue además la obra de ingeniería más potente en lo que es Europa, ¿no?
2: И вот в 1851 году начинаются первые работы по строительству канала Изабель Сегунда. Без преувеличения, это был грандиозный инженерный проект, который на тот момент нигде ранее не существовал. Ни в Европе, ни в мире. Примерно же в это время нечто похожее строилось в Нью-Йорке. Но Нью-Йоркский водопроводный канал был длиной 40 километров и без гор на пути. А Мадрид же предстояло доставить воду с расстояния 70 километров и все по горам. Это умели только древние римляне, и испанские инженеры решили изучить и использовать их опыт римской инженерии 2000-летней давности, основанной на системе водохранилищ и акведуктов.
5: En aquel momento, pero es que tampoco habían caminos, no habían coches. No había motores. Transporte se realizaba en carros. En mitad de la...
2: Что бы означало на деле доставить воду в Мадрид из окрестных гор Сьерра-де-Гуадарама? То, что вода собирается на высоте 1300 метров над уровнем моря, затем спускается в Мадрид, который находится на высоте 700 метров над уровнем моря, то есть будет использоваться естественный перепад высот горной местности. Вся система подачи воды будет опираться на трех составляющих. Каналы, плотины, тоннели, трубопроводы с сифонами, которые позволяют проводить воду под дорогой, долинами и горными препятствиями. И все это длиной 70 километров. В Испании в середине 19 века не существовало ни дорог в современном понятии, ни моторизованного транспорта, ни подъемных кранов, только человеческое да животное физическое.

0: сила. Камень, известь, кирпич, железо перевозили на повозках, заряженных мулами или валами, по грунтовым и каменистым дорогам, которые во многих местах в горах были почти непроходимыми. Только объем земляных работ составил сотни тысяч кубометров, которые выкапывались вручную с помощью кирок, лопат и ограниченного использования черного пороха для взрывных работ. В проекте одновременно участвовали тысячи рабочих, распределенных по разным участкам. Координация была чрезвычайно сложной для того времени, требовало высокой точности геодезических измерений без современной техники. Особенно важно было поддерживать постоянный уклон канала. Отклонение всего в несколько сантиметров могли нарушить всю систему водоснабжения. Это была инженерная работа промышленного масштаба, выполненная при доиндустриальных средствах. Канал Изабель Сегунда без преувеличения. Крупнейшая техническая победа инженерной мысли 19 века в Европе. Результат колоссального физического труда, строгой организации и инженерной точности.
1: Знакомая, незнакомая Испания.
0: Неудивительно, что канал Изабель Сегунда отмечает свое 175-летие пышно и в течение всего 2026 года. Первые выставки, посещение исторических объектов и другие акции начались в марте и продолжаются до осени, примерно до октября. Благодаря им сегодняшние мадридцы узнают историю и увидят настоящий размах, что обозначало 175 лет назад построить канал Изабель Сегунда. А то, что столичные жители любят свой водопроводный канал, как если бы он был самым настоящим живым существом, что, впрочем, так оно и есть, то в этом нет сомнения.
2: Tal es el interés que tienen los madrileños, que sabes que tienen un orgullo especial por el agua de Madrid, que cuando hacemos alguna actividad abrimos las puertas y tal.
0: Как только мы открываем предварительную запись на экскурсии или другие мероприятия, а они все бесплатные, то все места улетают буквально за несколько минут.
2: Y tenemos visitas guiadas con embajadores.
0: В праздничной программе экскурсии по самим объектам канала. Экскурсоводами работают волонтеры, 70 сотрудников самого канала, которые добровольно, без вознаграждения, выступают в роли гидов. В апреле только на нашей экскурсии в резервуары Санта-Играсия на плотина Эль-Атасар было 1000 мест. Они бесплатные, но надо предварительно записаться. И все 1000 мест разлетелись за несколько минут. И да, я согласен с мадридцами. Мадридская вода из-под крана самая лучшая.
2: No puedo decir que no sea la mejor del mundo.
0: Кстати, экскурсии на все объекты канала Изабель Сегунда, обычно закрыты для публики, продолжаются и в мае до конца октября. Это очень редкая возможность увидеть изнутри инфраструктуру, которая формировала развитие Мадрида в течение 200 лет. Приходите.
2: Я вас animo, porque todos los meses, el mes que viene mayo, también abrimos las puertas, los abriremos en octubre, en septiembre.
0: Еще одно захватывающее предложение в программе чествования дня рождения канала проходит в зале фонда по адресу Paseo de la Castellana 214 в Мадриде. И это большая иммерсивная выставка «Somos Agua» – «Мы вода». 2500 квадратных метров в 12 залах. Увидишь весь путь длиной 70 километров, что проделывает вода. Увидишь все стадии процесса. Как вода забирается, как транспортируется, как очищается. И заодно узнаешь свой водный след. Сколько воды в день на самом деле потребляет один столичный житель. Что в Мадриде, что в Париже, что в Праге. И это, кстати, громадная цифра. Есть и широкая спортивная программа празднования. Традиционный забег воды, который состоялся 15 марта. А теперь летом организуется новая велосипедная трасса по горам Сьерра де Гуадарама, которые окружают Мадрид. И она будет посвящена каналу, который там же протекает. А еще в более чем 50 городах вокруг Мадрида весь год устраиваются просветительские лекции и выдвижные выставки. Система водоснабжения канала Изабель Сегунда не ограничивается только Мадридом. Она обслуживает большую часть всего мадридского автономного сообщества и имеет множество инфраструктурных объектов по всей территории, особенно в мадридских горах, где и расположены водохранилища и зоны забора воды. Поэтому логично, что передвижные выставки, экспозиции в честь дня рождения канала проходят и там, чтобы жители 50 городов вокруг Мадрида сами понимали, как работает система, частью которой они сами и являются. У нас есть выставки, которые мы планируем провести по всем 50 муниципалитетам региона. Одна очень красивая, специально рассчитана на детей. Это вся история канала от истоков до сегодняшнего дня в сценах из фигур пластилиновых. Кстати, взрослые папы и мамы смотрят на нее с не меньшим удовольствием, чем их дети.
2: Si tenemos una página web, un microsite en la página web de canal de Isabel II, pues, y ahí tenemos...
0: Вся наша программа есть на странице web. И те акты, которые уже прошли, как, например, спортивный забег, в котором участвовало 6 тысяч человек, и те, которые еще предстоят, например, как будет выглядеть центральное мероприятие 18 июня, где мы вручим первые премии канала, и еще будет очень интересный совместный акт с ВВС Испании. Они используют наше водохранилище, заправляя там самолеты для борьбы с пожарами. Я бы действительно рекомендовал всем, кому это интересно, зайти на сайт, посмотреть программу и выбрать, что именно хочется посетить. Что обязательно стоит увидеть?
2: Я думаю, что это очень интересно. Все инфраструктуры воды будут enterradas. Excepto las fuentes y los depósitos elevados.
0: Начнем с того, что почти любая система водоснабжения всегда скрыта под землей. Ее не видно. Резервуары – исключение. Они накапливают воду и распределяют по городу. Без сомнения, распределительный резервуар Depósito de Agua на улице Санта-Инграсия. То он очень красивый. Его строили в декоративных традициях чисто испанского неомудехара. И к тому же он построен с использованием передовых для того времени металлических конструкций. По уровню инженерной мысли сопоставим с Эйфелевой башней во Франции. Когда его открыли в 1911 году, мадридцы впервые увидели нечто неожиданное. Сооружение, словно выросшее из земли и устремленное вверх. Это производило сильнейшее впечатление и вызывало настоящее восхищение. И в течение всего года в резервуаре проходят выставки, тоже интересные. Но прежде всего это место продолжает поражать своей красотой. Это не просто резервуар, это архитектура, на которую хочется смотреть.
2: И luego puede ver una ya más moderna, que tuvo muchísimos premios, una segunda torre depósito elevado. Está en Plaza de Castilla, lo conocerás, y es una de las obras brutalistas.
0: Pues, вторая водонапорная башня в районе Плаза де Кастилья – это уже более современная часть системы канала Изабель Сегунда. Ее тоже отмечали архитектурными наградами, так что смотреть на нее интересно не только с инженерной точки зрения, но и просто как на удачное современное здание. Сейчас там еще проходит яркая выставка уличного искусства с работами, в том числе Банский. Рядом есть парк с зеленью, дорожками, а под всей этой территорией находится большой подземный резервуар воды, построенный еще в начале 20 века. И изменение климата, технологии, экономия воды. Каким будет канал Изабель Сегунда через 30 лет?
2: El agua es algo necesario que forma parte de nosotros, como no lo forma la energía eléctrica, otros servicios, ¿no?
0: В Мадриде канал Изабеллы II будет существовать и через 25, и через 225 лет. В этом нет сомнений. Все, конечно, сильно меняется со временем, но система водоснабжения всегда останется важной частью любого города. Вода – основной ресурс, необходимый для жизни человека. Когда начинался канал Изабеллы II, в Мадриде было около 200 тысяч жителей. Сейчас нас уже 7 миллионов в самом городе и его окрестностях. И каналу пришлось расти от первого водохранилища в Эль-Атасаре до 4, 6, 10, а сейчас у нас уже 13 водохранилищ. И благодаря им мы можем жить. Однако в будущем, которое уже наступило, нам нужно быть гораздо более бережными с водой. Я убежден, что через 25 лет Мадрид будет использовать также повторно очищенную воду, как это делают астронавты.
2: Llegará un momento que será tan escasa, no solo por motivo del cambio climático, sino también porque está creciendo Madrid.
0: Наступит момент, когда вода станет по-настоящему дефицитным ресурсом, не только из-за изменений климата, но из-за роста населения Мадрида. Каждый год в городе появляется около 140 тысяч новых жителей, и всем им нужна своя доля воды. Через 25 лет я вижу Мадрид с гораздо более высокой экологической осознанностью. Это будет приоритет номер один. И, во-вторых, у нас уже сегодня есть новые технологии в системе канала Изабель Сегунда, которые позволяют повторно использовать воду. Фактически, технически мы уже можем пить переработанную воду, очищенную с помощью современных технологий. Через 25 лет эти технологии станут еще более совершенными и доступными. И что самое важное, мы научимся преодолевать страхи и культурные барьеры, связанные с употреблением переработанной воды.
2: Я думаю, что в 25 лет и dentro de 50, 70, 80, si Madrid sigue creciendo con los...
0: Мадрид продолжит расти и продолжит привлекать миллионы посетителей. Поэтому я вижу, уже в ближайшем будущем, лет через 25, канал Изабель Сегунда придется ему не только регенерировать воду, но и учить людей спокойно пить эту очищенную, регенерированную, переработанную воду без какого-либо страха и без какого колебания. Я убежден, что у канала и у мадридцев все получится. Don Fernando Arlandis, subdirector de apoyo a relaciones institucionales del canal de Isabel II. ¿Es usted un afortunado de trabajar en una institución tan bonita, sí, tan eficaz? Claro. Don Fernando Arlandис, вы счастливый человек, потому что работаете в таком замечательном учреждении, как канал Isabel II. И я тоже счастливый человек, потому что я работаю на общественном радио и имею возможность передать всем слушателям то, что вы нам сегодня рассказали. Поздравляю с 175-летием.

0: trabajo.
1: Y ha dado las gracias al gobierno de España, al que ha agradecido su solidaridad por las medidas adoptadas. También ha comparecido la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha confirmado que nadie a bordo del Ondius presenta síntomas.
2: Nos han trasladado a última hora que por ahora sigue sin haber ningún pasajero con síntomas y por supuesto ninguno de los españoles por ahora presenta síntomas. Lo que sí que nos las trasladaron es que bueno, que estaban tranquilos, pero que tenían muchísimas ganas de venir.
1: En este sentido, desde Sanidad han comunicado este sábado que la primera PCR realizada a la mujer que guarda cuarentena en Alicante con síntomas leves de tos ha dado resultado negativo en antivirus. Se le realizará una segunda prueba en 24 horas. El otro caso sospechoso, otra mujer ingresada en el Hospital Clínic de Barcelona, permanece bajo vigilancia médica y será sometida a prueba PCR. En ambos casos tuvieron contacto con la neerlandesa fallecida en el avión el 26 de abril.
3: Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin se muestra dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en un tercer país, aunque condiciona ese encuentro a que exista ya un acuerdo definitivo de paz sobre la mesa con garantías de estabilidad a largo plazo. Putin lo ha dicho ante la prensa durante los actos del Día de la Victoria, que es la conmemoración de la derrota de la Alemania nazi por parte de la Unión Soviética.
1: El mandatario ruso asegura además que la guerra parece acercarse a su final. Y acusa a Kiev de no haber presentado todavía ninguna propuesta de intercambio de prisioneros, pese a la tregua temporal de 3 días anunciada tras la mediación del presidente estadounidense Donald Trump. Según Moscú, Rusia sí habría entregado ya una lista con 500 militares ucranianos para un posible canje. Putin también se ha referido al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y ha reiterado la propuesta rusa de almacenar en territorio ruso el uranio enriquecido iraní como vía para desbloquear las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.
3: Todavía en el exterior, Israel liberará a los activistas de la flotilla detenidos de manera ilegal en aguas internacionales, el español Saif Abukeshek y el brasileño Tiago Ávila. Lo ha confirmado este sábado José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
4: Estamos trabajando intensamente para que en el momento en el que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible.
1: La excarcelación estaba prevista para este sábado, pero la opacidad con que Israel trata el asunto ha impedido confirmar si finalmente han sido liberados. La propia defensa legal de los activistas denuncia que no han tenido acceso a ellos y que desconocen los detalles de la liberación. En cualquier caso, podrían tardar varios días en ser expulsados de Israel y repatriados. Una vez excarcelados, pasan a estar bajo custodia de la autoridad migratoria israelí.
3: Vamos con los deportes. Menos de 24 horas para el clásico que puede decidir la Liga. Mario Costas, buenas noches.
5: Buenas noches. Hoy a las 9 de la noche, Barcelona y Real Madrid se miden en el Camp Nou. A los culés les basta con empatar para cantar el alirón, aunque ante un conjunto blanco que llega en horas bajas tras los problemas del vestuario ocurridos en los últimos días. En cuanto a los partidos de esta tarde, Elche 1, Alavés 1, Sevilla 2, Español 1, Atlético de Madrid 0, Celta 1 y Real Sociedad 2, Betis 2. En ciclismo, una histórica, Paula Blasi se ha convertido esta mañana en la primera española en coronarse como campeona de la Vuelta a España. Y en motor, Gran Premio de Francia de MotoGP, victoria para Jorge Martín en la sprint y se confirma que Marc Márquez pasará por quirófano en los próximos días y se perderá la carrera de hoy, recordemos, a las 2 de la tarde y el Gran Premio de Cataluña como mínimo.
3: Gracias, Mario. Más información en próximos boletines y en nuestra página web rtv.es.
6: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
7: Вещание на русском языке.
6: У микрофона Светлана Демидова.
8: Суббота, 9 мая. Вчера Европа отмечала День Победы. Во Франции 8 мая официальный выходной, это национальный праздник. Во Великобритании этот день, Victory Day, проводятся памятные мероприятия. И, конечно же, церемонии памяти в местах, связанных с Холокостом и войной, проводятся в Германии. Все акции посвящены окончанию нацистского режима. Начинаем информационной частью, затем поднимем самую актуальную социальную тему Испании и жилье с комментаристом Маликом Жингелем. И в завершении выпуска 175 лет со дня постройки столичного водопроводного канала Изабелла II. Фернандо Орландис, заместитель директора по поддержке и институционным связям столичного канала, расскажет нам о нем, об этом историческом месте. Это очень интересно. интересно. Оставайтесь с нами, переходим к короткому информационному блоку.
6: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
8: Испания совместно с Всемирной организацией здравоохранения координирует меры реагирования на международную вспышку хантавирусной инфекции, которую выявили на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius. Он в конце марта вышел из аргентинского города Ушая и совершал круиз по Атлантическому океану. На борту находятся пассажиры и члены экипажа различных национальностей, в общей сложности порядка 150 человек. После выявления хантавируса к 6 мая подтверждены 3 случая смерти на борту и 5 выявленных заражений. Известно также, что около 30 пассажиров этого судна покинули его до официального обнаружения вируса на борту 6 мая. В настоящее время, по информации санитарных служб, все находящиеся на судне пассажиры и члены экипажа чувствуют себя нормально. Судно остается под эпидемиологическим наблюдением в рамках международного санитарного контроля и продолжает движение к Канарским островам. Прибытие ожидается в полдень в воскресенье. Протокол действий в отношении судна уже разработан. Правительство Испании принимает решения в соответствии с договоренностями и в координации со Всемирной организацией здравоохранения, а также с Европейским центром по контролю инфекций и заболеваний. Моника Гарфия, министр здравоохранения.
0: El gobierno de España está tomando las decisiones en función de las reuniones, los contactos y los compromisos y la coordinación con la Organización Mundial de la Salud y con el CDC, que es el organismo europeo de control de las infecciones y de las enfermedades.
8: Центральные власти Испании и правительство Канарских островов приняли решение, что судно не будет заходить в порт Гранадия и останется на якоре напротив порта. Любой контакт с местным населением исключен, за исключением санитарных служб, которые поднимутся на борт для оценки ситуации и организации полной эвакуации пассажиров. Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавиха подчеркнул, что речь идет об экстраординарной санитарной ситуации.
7: No hay un protocolo habitual para esto. Esto es algo totalmente extraordinario.
8: Все стороны подчеркивают, что меры направлены на строгую изоляцию и полный контроль ситуации с целью исключить риск распространения инфекции среди населения. На Канарских островах уже развернуты санитарные службы. Все пассажиры пройдут медицинское обследование сначала на корабле. 14 граждан Испании, которые находятся на борту, будут эвакуированы в Мадрид в военный госпиталь Гомес-Уля, где останутся на карантине столько времени, сколько потребуется в соответствии с клиническими протоколами. Моника Гарсия, министр здравоохранения.
0: Permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
8: Остальные иностранные пассажиры смогут покинуть судно исключительно для организованного трансфера в аэропорт, откуда будут доставлены в страны своего проживания. После завершения санитарной операции на Канарских островах судно вернется в Нидерланды. На Нидерландах теперь лежит совершенно конкретная ответственность обеспечить безопасность и дальнейшее сопровождение экипажа судна. На данный момент признаков риска для населения Испании не выявлено. Хантавирус – редкое занозное инфекционное заболевание, которое передается человеку главным образом при контакте с грызунами или загрязненными поверхностями. Передача от человека к человеку считается крайне редкой, однако в данной ситуации сохраняется усиленный эпидемиологический контроль. 1536 день полномасштабного вторжения России в Украину. Боевые действия остаются интенсивными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не всерьез рассматривает возможность прекращения огня. На фоне эскалации Кремль подтвердил двухдневное перемирие вступлением в силу с ночь с 8 на 9 мая. Украинская сторона утверждает, что реального прекращения огня не наблюдается. Еще новости. Война на Ближнем Востоке вступает в новый этап высокой дипломатической и военной напряженности на фоне активизации усилий по достижению возможного соглашения между США и Ираном. Дипломатические контакты проходят не только на уровне держав, но и между представителями религиозной и светской власти. Встреча Папы Римского с сенатором США Марко Рубио, которая состоялась в этот четверг, стала одним из дипломатических контактов в рамках активной международной повестки Святого Престола. И остался ровно один месяц до визита Папы Римского Льва XIV в Мадрид, который состоится с 6 по 9 июня и станет его первым официальным визитом в Испанию. В рамках программы визита папа будет принят в Королевском дворце королем и королевой Испании, где он выступит с первой официальной речью на испанской земле. Также запланировано историческое выступление Папы Римского в парламенте Испании, что станет беспрецедентным событием в истории испанского парламента. Кроме того, Леон XIV посетит центр международной благотворительной католической организации «Каритас», которая занимается социальной помощью нуждающимся. Она работает более чем в 160 странах. Встреча папы в центре «Каритас» в мадридском районе Карабанчель, где он встретится с бездомными людьми, станет одним из наиболее значимых социальных моментов поездки. В программе также значится месса в центре Мадрида на площади Сибелис, встреча с молодежью на площади Лима и мероприятие с верующими на стадионе Сантьяго Бернабеу. Ватикан подчеркивает, что визит и станет одним из ключевых событий римского понтификата. Конец панорамы.
6: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе ин руссо. На злобу дня.
8: У микрофона Светлана Демидова. Продолжаем выпуск в эту субботу, 9 мая. Согласно последним данным Центра социологических исследований Испании, доступное жилье сегодня является главной проблемой королевства. Отдельные инициативы муниципальных властей по развитию проектов социального жилья в микрорайонах, таких как, например, Эль Канавераль в Мадриде, где уже переданы мадридским мэром сотни квартир нуждающимся и планируется распределение новых, это всего лишь пластырь на нарыв. А нарыв находится в настоящее время в парламенте Испании, где правительству Педро Санчеса не удалось продлить программу поддержки аренды жилья. Продолжаем тему с Аликом Жингелем. Здравствуй, Алик.
9: Добрый день. Когда мы говорим о жилищной проблеме, надо уточнить, что речь идет о доступности жилья для широких масс населения со средними доходами и ниже средних. На самом большом квартале недвижимости Испании idealista.com на сегодняшний день в двух крупнейших городах Испании и их пригородах, Мадриде и Барселоне, выставлено на продажу больше 100 тысяч квартир. Одновременно в Мадриде и Барселоне отмечается острейшая проблема с жильем. Нет доступного жилья, отсюда высочайшие цены на его аренду. Если же обратить взор на так называемую пустующую Испанию, то там нет проблем с жильем. В любом поселке в испанской глубинке можете даже найти жилье бесплатно. Поэтому острая проблема с жильем касается крупных городов, в которых жилье сегодня является привилегией при практически пустой сельской глубинке. За последние два года население Испании выросло на 1 миллион человек за счет иммигрантов, которым надо где-то жить. Каждый год в стране заключается около 160 тысяч браков. Этим людям надо создавать свой очаг. Согласно Национальному банку Испании, стране срочно, значит, прямо сейчас надо построить 600 тысяч единиц жилья. Три администрации с разными полномочиями и интересами разного политического толка должны сесть за стол и все согласовать. С момента начала этих переговоров до заселения жильцов в новый дом может пройти до 10 лет из-за излишней административной бюрократии. В целях решения жилищной проблемы правительство приняло государственный план по жилью, на выполнение которого выделено 7 миллиардов евро. Основное направление этого плана – ускорить процесс строительства жилья, в основном социально защищенного для людей с невысокими доходами. Увеличить государственный фонд жилья для его аренды за счет новых застроек и реабилитации старых зданий. Оказание финансовой помощи молодежи и другим социально незащищенным слоям населения для аренды жилья. План сам по себе не предполагает полного решения проблемы. Он направлен на сдержание роста цен на жилье, как на покупку, так и аренду, улучшение доступа к жилью, чтобы увеличить его предложение. Важным вопросом является привлечение частных инвесторов и борьба со спекуляцией на рынке недвижимости. Большая часть государственных инвестиций будет направлена на решение жилищной проблемы в Андалузию, Мадридскую автономию и Каталонию.
6: На злобу дня.
8: Вещая поверх барьеров.
6: Эмиссионе ин руссо.
10: У микрофона Светлана Демидова.
8: Сегодня мы открываем водопроводный кран и воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. В столице Испании это нечто само собой разумеющееся произошло всего 175 лет назад, в 1851 году, когда водопроводный канал Изабеллы II доставил воду из окрестных гор в город. И сей грандиозный инженерный проект в корне изменил повседневную жизнь мадридцев почти 200 лет назад. И по сей день канал Изабелла II обеспечивает водой многомиллионный Мадрид. Водопроводный канал, названный именем тогдашней королевы Испании Изабель Сегунда, канал Изабель Сегунда, в этом году празднует свое 175-летие программой из десятков интереснейших мероприятий. Что такое канал Изабель Сегунда? Почему он так важен для Мадрида? Вот уже два столетия. Из чего состоит праздничная программа его чествования? Об этом всем мы разговариваем с Фернандо Орландисом, заместителем директора по поддержке и институциональным связям канала Изабель Сегунда.

0: A veces uno piensa y dice, vamos a ver, hace 2000 años ya teníamos unos canales que yo...
1: Sí, когда я задумываюсь, что уже 2000 лет назад Испания имела великолепные римские акведуки, которые доставляли воду в Сеговию или Сагарагосу, у меня просто мурашки по коже. И обычно свои экскурсии для посетителей я начинаю с фразы «Добро пожаловать в очередной раз в канал Изабель Сегунда». И когда мои посетители удивляются и говорят, «Мы никогда раньше здесь не были», я отвечаю, «Позвольте, но ваше тело состоит на 70% из воды, вы живете в Мадриде, значит, канал Изабель Сегунда, ваш добрый знакомый, хоть вы об этом и не задумывались.
0: Мадрид, ситуация в центре Испании, в том, где, precisamente, не было...
1: Надо признать, что Мадрид, как главный город Испании, расположен не в самом лучшем месте. Рядом нет крупной реки. К середине 19-го столетия этот факт стал неразрешимым препятствием для столицы, которая страдала от всевозможных инфекций и эпидемий. Так что испанская корона даже рассматривала возможность переноса столицы в другое место, в Вальядолид или в Толедо. И все из-за нехватки воды. Обеспечение водоснабжения стало для Мадрида вопросом стратегической важности.
0: Permitía alrededor de 9 litros de agua por habitante y día.
1: В 1851 году на одного жителя Мадрида приходилось по 9 литров воды в день. Этого количества хватало всего лишь на попить и приготовить немножко еды. Мадрид в то время был крайне антисанитарным городом, отсутствовала система водопроводной канализации, и за 100 лет, с 1750 по 1850, смертность в Мадриде, в городе с населением в 200 тысяч, из-за ужасных санитарных условий составляла 800 тысяч человек. То есть за 100 лет число умерших в 4 раза превысило численность населения города. Таким образом, решение о строительстве системы городского водоснабжения и канала Изабель Сегунда стало вопросом прямого выживания столицы.
0: En su momento fue además la obra de ingeniería más potente en lo que es Europa, ¿no?
1: И вот в 1851 году начинаются первые работы по строительству канала Изабель Сегунда. Без преувеличения, это был грандиозный инженерный проект, который на тот момент нигде ранее не существовал. Ни в Европе, ни в мире. Примерно же в это время нечто похожее строилось в Нью-Йорке. Но Нью-Йоркский водопроводный канал был длиной 40 километров и без гор на пути. А Мадрид же предстояло доставить воду с расстояния 70 километров и все по горам. Это умели только древние римляне и испанские инженеры решили изучить и использовать их опыт римской инженерии 2000-летней давности, основанной на системе водохранилищ и акведуктов.
0: Pero es que tampoco habían caminos, no habían coches.
1: Что бы означало на деле доставить воду в Мадрид из окрестных гор Сьерра де Гуадарама? То, что вода собирается на высоте 1300 метров над уровнем моря, затем спускается в Мадрид, который находится на высоте 700 метров над уровнем моря, то есть будет использоваться естественный перепад высот горной местности. Вся система подачи воды будет опираться на трех составляющих. Каналы, плотины, тоннели, трубопроводы с сифонами, которые позволяют проводить воду под долинами и горными препятствиями. И все это длиной 70 километров. В Испании в середине 19 века не существовало ни дорог в современном понятии, ни моторизованного транспорта, ни подъемных кранов, только человеческая да животная физическая сила. Камень, известь, кирпич, железо перевозили на повозках, заряженных мулами или валами, по грунтовым и каменистым дорогам, которые во многих местах в горах были почти непроходимыми. Только объем земляных работ составил сотни тысяч кубометров, которые выкапывались вручную с помощью кирок, лопат и ограниченного использования черного пороха для взрывных работ. В проекте одновременно участвовали тысячи рабочих, распределенных по разным участкам. Координация была чрезвычайно сложной для того времени и требовала высокой точности геодезических измерений без современной техники. Особенно важно было поддерживать постоянный уклон канала. Отклонение всего в несколько сантиметров могли нарушить всю систему водоснабжения. Это была инженерная работа промышленного масштаба, выполненная при доиндустриализации. Средствах. Канал Изабель Сегунда без преувеличения. Крупнейшая техническая победа инженерной мысли 19 века в Европе. Результат колоссального физического труда, строгой организации и инженерной точности.
2: Знакомая, незнакомая Испания.
1: Неудивительно, что канал Изабель Сегунд отмечает свое 175-летие пышно и в течение всего 2026 года. Первые выставки, посещение исторических объектов и другие акции начались в марте и продолжаются до осени, примерно до октября. Благодаря им сегодняшние мадридцы узнают историю и увидят настоящий размах, что обозначало 175 лет назад построить канал Изабель Сегунда.

0: А то, что столичные жители любят свой водопроводный канал, как если бы он был самым настоящим живым существом, что, впрочем, так оно и есть, то в этом нет сомнения.
1: Tal es el interés que tienen los madrileños, que sabes que tienen un orgullo especial por el agua de Madrid, que cuando hacemos alguna actividad abrimos las puertas y tal.
0: Как только мы открываем предварительную запись на экскурсии или другие мероприятия, они все бесплатные, то все места улетают буквально за несколько минут.
1: Y tenemos visitas guiadas con embajadores.
0: В праздничной программе экскурсии по самим объектам канала, экскурсоводами работают волонтеры, 70 сотрудников самого канала, которые добровольно, без вознаграждения, выступают в роли гидов. В апреле только на нашей экскурсии в резервуары Санта-Играсия на плотина Эль-Атасар было 1000 мест. Они бесплатные, но надо предварительно записаться. И все 1000 мест разлетелись за несколько минут. И да, я согласен с мадридцами. Мадридская вода из-под крана самая лучшая.
1: No puedo decir que no sea la mejor del mundo.
0: Кстати, экскурсии на все объекты канала Изабель Сегунда, обычно закрыты для публики, продолжаются и в мае до конца октября. Это очень редкая возможность увидеть изнутри инфраструктуру, которая формировала развитие Мадрида в течение 200 лет. Приходите.
1: Я вас animo, porque todos los meses, el mes que viene mayo, también abrimos las puertas, los abriremos en octubre, en septiembre.
0: Еще одно захватывающее предложение в программе чествования дня рождения канала проходит в зале фонда по адресу Paseo de la Castellana 214 в Мадриде. И это большая иммерсивная выставка «Somos Agua». Мы – вода. 2500 квадратных метров в 12 залах. Увидишь весь путь длиной в 70 километров, что проделывает вода. Увидишь все стадии процесса. Как вода забирается, как транспортируется, как очищается. И заодно узнаешь свой водный след. Сколько воды в день на самом деле потребляет один столичный житель? Что в Мадриде, что в Париже, что в Праге. И это, кстати, громадная цифра. Есть и широкая спортивная программа празднования. Традиционный забег воды, который состоялся 15 марта. А теперь летом организуется новая велосипедная трасса по горам Сьерра де Гуадарама, которые окружают Мадрид. И она будет посвящена каналу, который там же протекает. А еще в более чем 50 городах вокруг Мадрида весь год устраиваются просветительские лекции и передвижные выставки. Система водоснабжения канала Изабель Сегунда не ограничивается только Мадридом. Она обслуживает большую часть всего мадридского автономного сообщества и имеет множество инфраструктурных объектов по всей территории, особенно в мадридских горах, где и расположены водохранилища и зоны забора воды. Поэтому логично, что передвижные выставки экспозиции в честь дня рождения канала проходят и там, чтобы жители 50 городов вокруг Мадрида сами понимали, как работает система, частью которой они сами и являются. У нас есть выставки, которые мы планируем провести по всем 50 муниципалитетам региона. Одна очень красивая, специально рассчитана на детей. Это вся история канала от истоков до сегодняшнего дня в сценах из фигур пластилиновых. Кстати, взрослые папы и мамы смотрят на нее с не меньшим удовольствием, чем их дети.
1: Si tenemos una página web, un microsite, en la página web de canal de Isabel Segunda, pues, y ahí tenemos...
0: Вся наша программа есть на странице web. И те акты, которые уже прошли, как, например, спортивный забег, в котором участвовало 6 тысяч человек, и те, которые еще предстоят, например, как будет выглядеть центральное мероприятие 18 июня, где мы вручим первые премии канала. И еще будет очень интересный совместный акт с ВВС Испании. Они используют наше водохранилище, заправляя там самолеты для борьбы с пожарами. Я бы действительно рекомендовал всем, кому это интересно, зайти на сайт, посмотреть программу и выбрать, что именно хочется посетить. Что обязательно стоит увидеть?
1: Я думаю, что это очень интересно. Все инфраструктуры воды будут enterradas.
0: Начнем с того, что почти любая система водоснабжения всегда скрыта под землей. Ее не видно. Резервуары – исключение. Они накапливают воду и распределяют по городу. Без сомнения, распределительный резервуар Депошито де Агуа на улице Санта-Инграсия. То он очень красивый. Его строили в декоративных традициях чисто испанского неомудехара. И к тому же он построен с использованием передовых для того времени металлических конструкций. По уровню инженерной мысли сопоставим с Эйфелевой башней во Франции. Когда его открыли в 1911 году, мадридцы впервые увидели нечто неожиданное. Сооружение, словно выросшее из земли и устремленное вверх. Это производило сильнейшее впечатление и вызывало настоящее восхищение. И в течение всего года в резервуаре проходят выставки, тоже интересные. Но прежде всего это место продолжает поражать своей красотой. Это не просто резервуар, это архитектура, на которую хочется смотреть.
1: И luego puede ver una ya más moderna, que tuvo muchísimos premios, una segunda torre depósito elevado, que está en Plaza de Castilla, lo conocerás, y es una de las obras brutalistas.
0: Pues, вторая водонапорная башня в районе Плаза де Кастилья – это уже более современная часть системы канала Изабель II. Ее тоже отмечали архитектурными наградами, так что смотреть на нее интересно не только с инженерной точки зрения, но и просто как на удачное современное здание. Сейчас там еще проходит яркая выставка уличного искусства с работами, в том числе Банксии. Рядом есть парк с зеленью, дорожками, а под всей этой территорией находится большой подземный резервуар воды, построенный еще в начале 20 века. И изменение климата, технологии, экономии воды. Каким будет канал Изабель II через 30 лет?
1: El agua es algo necesario que forma parte de nosotros, como no lo forma la energía eléctrica, otros servicios, ¿no?
0: В Мадриде канал Изабеллы II будет существовать и через 25, и через 225 лет. В этом нет сомнений. Все, конечно, сильно меняется со временем, но система водоснабжения всегда останется важной частью любого города. Вода – основной ресурс, необходимый для жизни человека. Когда начинался канал Изабеллы II, в Мадриде было около 200 тысяч жителей. Сейчас нас уже 7 миллионов в самом городе и его окрестностях. И каналу пришлось расти от первого водохранилища в Эль-Атасаре до 4, 6, 10, а сейчас у нас уже 13 водохранилищ. И благодаря им мы можем жить. Однако в будущем, которое уже наступило, нам нужно быть гораздо более бережными с водой. Я убежден, что через 25 лет Мадрид будет использовать также повторно очищенную воду, как это делают астронавты.
1: Llegará un momento que será tan escasa, no solo por motivo del cambio climático, sino también porque está creciendo Madrid.
0: Наступит момент, когда вода станет по-настоящему дефицитным ресурсом, не только из-за изменений климата, но и из-за роста населения Мадрида. Каждый год в городе появляется около 140 тысяч новых жителей, и всем им нужна своя доля воды. Через 25 лет я вижу Мадрид с гораздо более высокой экологической осознанностью. Это будет приоритет номер один. И во-вторых, у нас уже сегодня есть новые технологии в системе канала Изабель Сегунда, которые позволяют повторно использовать воду. Фактически, технически мы уже можем пить переработанную воду, очищенную с помощью современных технологий. Через 25 лет эти технологии станут еще более совершенными и доступными. И что самое важное, мы научимся преодолевать страхи и культурные барьеры, связанные с употреблением переработанной воды.
1: Я думаю, что в течение 25 лет и dentro de 50, 70, 80, si Madrid sigue creciendo polo...
0: Мадрид продолжит расти и продолжит привлекать миллионы посетителей. Поэтому я вижу уже в ближайшем будущем, лет через 25, канал Изабель II придется ему не только регенерировать воду, но и учить людей спокойно пить эту очищенную, регенерированную, переработанную воду без какого-либо страха и без какого колебания. Я убежден, что у канала и у мадридцев все получится. Don Fernando Arlandes, subdirector del apoyo a relaciones institucionales del canal de Isabel II. ¿Es usted un afortunado de trabajar en una institución tan bonita,
1: sí,
0: tan eficaz?
1: Claro.
0: Don Fernando Arlandes, вы счастливый человек, потому что работаете в таком замечательном учреждении, как канал Isabel II. И я тоже счастливый человек, потому что я работаю на общественном радио и имею возможность передать всем слушателям то, что вы нам сегодня рассказали. Поздравляю с 175-летием нашего дорогого канала Изабель Сегунда, и мы будем с гордостью отмечать его 200-летие с новыми задачами и вызовами. Спасибо. А на сегодня все. До свидания, до новых встреч. Берегите себя.